0: Доброе утро, любимые наши. Просыпайтесь в нашей компании. Сделайте потягушечки. Делай потягушки. О, какие у тебя противные потягушки.
1: А у тебя? Прям прекраснейшие.
0: Ну, у меня как будто получше.
1: Ну, да.
0: Почему? Почему нам всегда кажется, что все, что делаем мы, это лучше? Мы лучше всех на дороге водим автомобили, мы лучше всех подрезаем, ну, лучше
1: я,
0: всех
1: например, так не
0: нарушаем.
1: Думаю, что я что-то делаю прям вот прям.
0: Да, но
1: все
0: ты думаешь,
1: лучше
0: что ты
1: всех.
0: Лучше всех из всех алкашей, которые существуют?
1: Ну, я вообще как бы за 10 лет я знаю, что я дно днищенское, поэтому я знаю, что я делаю все хуже всех, поэтому мне спокойно.
0: Я самая идеальная женщина на планете Земля и в радиоэфире, и мой какой-то там самый худший из всех.
1: Это Ева. Я буду петь «Ева, я любила тебя».
0: Ребят, всем доброе утро. С вами Антон Павлов.
1: Эльвира Азарова.
0: Такой он такой, ну такой на любителя человек, конечно, да. И самая идеальная, прекрасная, красивая, сексапильная, стройная, высокая.
1: Мания величия.
0: Я манифестирую. Понял?
1: Как это?
0: Манифестирую.
1: Еще раз, это что такое?
0: Ну, это как аффирмации, понимаешь?
1: Манифестирую.
0: Да, я манифестирую, я говорю, что я стройная, красивая, у меня нет лишнего веса, я молодая, сексуальная, я буду жить вечно.
1: А мне кажется, это
0: и мой
1: нет,
0: мозг
1: ты не,
0: это...
1: манифест...
0: Подожди.
1: Не манифестируешь, а просто занимаешься самообманом.
0: Нет. Если

0: реальности.
1: Да, да. А еще ты даже вот, я знаю, что своему соседу, который сказал, да, это Антон алкаш, ты ему чуть морду не набил. Ты представляешь, насколько твоя манифестация сильна?
0: Ну, это тоже лепнина полная.
1: Все его слова,
0: у меня,
1: да.
0: Потому что соседи у меня все великовозрастные, я с ними никогда не дерусь.
1: Да?
0: Да, поэтому...
1: Ну вот, обложился безопасными соседями,
0: да,
1: и живешь.
0: Ты знаешь,
1: ребят,
0: между прочим,
1: мы
0: когда...
1: сегодня... Сейчас, замолчи!
0: Ну ладно, зато просто
1: почему
0: когда
1: ты со мной
0: давление,
1: споришь?
0: Ты приходишь к великовозрастному соседу,
1: почему
0: у него всегда есть
1: споришь?
0: Лекарства, понимаешь?
1: Почему ты со мной споришь?
0: Я
1: сказала
0: я,
1: ни о чем, значит, ни о чем.
0: Стою.
1: Я сказала, ты манифестируешь, значит,
0: хорошо,
1: манифестируешь. Я сказала, что ты с соседями дерешься, значит, дерешься. Чего ты? А? Тихо. Так вот, ребят, мы сегодня решили сделать следующее.
0: Следующее.
1: Да. Тема такая: что мужчина и женщина сделают такого на первом свидании,
0: после
1: что
0: чего?
1: Второго,
0: да,
1: свидания уже не будет.
0: О, ну тут, мне кажется, много у каждого свои заморочки.
1: Тостик, а ты чего замерз?
0: Да.
1: Подвигайся, пожалуйста, ну...
0: Мне как сидя подвигаться?
1: Да, вот подвигайся, можешь попрыгать прям. Можешь стоя вести эфир. Да, поприседай. На колени припади к моим ногам. Так вот, ребят, давайте говорить на эту тему сегодня с вами.
0: Да.
1: Вот что мужчина и женщина должны сделать такого на первом свидании, что второе свидание не повторится? Начнем с тебя или с меня? Давай, начнем с меня. Будет обсуждать бывшую, будет спрашивать, какой у меня заработок, а это делают все мужчины. Но не то чтобы какой заработок,
0: флаги,
1: а
0: да,
1: чем
0: получается?
1: Ты занимаешься. Нет, вот что ты уже второго свидания не хочешь от этого человека, да? Или видишь, как он прикладывается к алкоголю. Или видишь, как он часто, да, курит, как-то, может быть, он нервничает. Ну, нет, все равно, ну, не мое, не мое.
0: Ну, да,
1: опять же, я говорю за себя, за себя. У меня вкус специфический.
0: Да,
1: вы сами понимаете, вы видели моего соведущего.
0: Ты не переносишь
1: табачный. Это я его выбрала. Ну, понятно же, что у меня со вкусом проблем со вкусом. Это в переводе проблема.
0: Да, да.
1: Да. Вот вам мой английский, как вам... Принимайте меня. Что со мной сегодня?
0: Нормально.
1: Так вот, ребята, да, почему второго свидания не ожидается? Или если он на первом свидании рассказал о том, что у него есть где-то дети, им оставленные, да?
0: Ну, если ты, то есть, поняла, что он был в браке, да? То есть...
1: Да, или вот как однажды я пошла на первое свидание, он мне сказал, что он очень долго лечился от венерических заболеваний.
0: У него вообще все дома были?
1: Я не знаю, почему он мне это сказал, но это прям реальная история. Да,
0: да ты что, я просто бы ее послушал.
1: Да,
0: просто как можно прийти на...
1: Это в процессе разговора.
0: Да, да?
1: Он просто говорил и говорит, у меня тогда были трудные времена, я тогда лечился. Я говорю, от чего? И он озвучивает пару заболеваний. Он говорит, я от этого, да, это, говорит, бывшая дура занесла мне эту болезнь, подарила. И знаешь, он начинает очень-очень сильно ругать свою бывшую,
0: да, конечно.
1: За то, что она его наградила такой болезнью. Ну, что попало, начинается, я поняла, что мне надо просто уходить.
0: Вообще
1: просто
0: уже, да,
1: бежать с этого свидания. Или же для меня не приемлемо. Ну, я не очень люблю, по крайней мере, да. Вот если бы я была его мамочка, окей, сыночка мой любимый, самый драгоценный. Но так как я не являюсь его мамочкой, когда он весь вечер мама-мама, мама-мама, и я в процессе разговора узнаю, что весь свой заработок он отдает маме, что он живет только буднями и жизнью мамы своей. Да, прекрасный сын, да-да-да, все супер, но я не хочу такого мужчину.
0: А вот смотри...
1: Но и опять же, или тот мужчина, который просто оставил своих родителей, бросил, да, не общается. Вот тоже такого мужчины я не хочу.
0: А с другой стороны, смотри, вот он отдает все деньги, например, маме, да?
1: Да.
0: А это не показатель, что потом он все деньги будет отдавать тебе?
1: Нет, не показатель, нет, не думаю.
0: Понятно.
1: Все равно он привык же уже отдавать маме. Например, встречаюсь я с дядечкой, да, ему 40 лет. И он говорит, я все маме отдаю, все маме. Ну, с какого перепугу я выхожу за него замуж, и он будет, прекратит, точнее, отдавать все маме? Конечно, не прекратит. А я не хочу. У меня есть планы на его деньги, на его заработок, на его финансы, на его жизнь, на его здоровье, на его
0: все,
1: волю.
0: На все, на весь его род, да?
1: На все. У меня все, да. Это моя собственность, это моя вещь. Понимаешь? И ты моя вещь и моя собственность.
0: Да.
1: И звукорежиссер моя вещь, моя собственность.
0: С одной стороны,
1: все, кто в этой студии, а их три человека,
0: взяли,
1: то есть я и двое непонятных
0: взяли,
1: мужчин,
0: положили,
1: они все моя собственность.
0: Взяли, поставили тебя как вещь, но переложили куда-нибудь, и все, нормально.
1: Да, вот.
0: Захотели, вспомнили, захотели.
1: Ребят, в общем, пишите, в каких моментах вы никогда не перейдете ко второму свиданию? Что для вас red flag?
0: Да.
1: Но нас в основном слушают женатики, замужние, я не знаю, как вы будете писать, но давайте...

0: просто,
1: давайте так, смотрите, да, что
0: ситуацию,
1: раньше же были такие ситуации, когда мы до брака, например,
0: юность, например, да, на какой женщине, девушке, вы не женились в свое время и почему, да?
1: Да,
0: за какого мужчину вы не вышли замуж? А, кстати, еще, когда на первом свидании он говорит: о, завтра же пятница, а пятница, ты знаешь что? Пятница – это питница.
1: Ну, насколько я знаю, ты не вышла за такого.
0: Или еще есть такое следующее. Да. Мы там с пацанами чисто там по баням выпить.
1: По саунам. Да,
0: да, по саунам. Или когда он мне пишет в переписке, вот когда не состоится первое свидание. Когда он говорит: да я по городу, что там? Все, вот как только что там, привет, он пишет мне. Что там? Я по городу с пацанами.
1: А представляешь, он еще тебе бы написал: привет, медведь.
0: Но это как будто даже лучше, знаешь?
1: Да.
0: Если он напишет: привет, медведь, я такая: окей, привет. Ну, например.
1: Ну, ну да.
0: А он: привет, чё там, почём?
1: Чё кого, да?
0: Да, чё кого. Или такой: ема!
1: А, это вообще, то что,
0: да,
1: вот, кстати...
0: Всё, сразу нет, сразу,
1: я
0: стоп,
1: не знал,
0: стоп, стоп,
1: я
0: нет.
1: Я не знал, можно это говорить или нет, но вот у меня вот сразу же, вот если девушка начинает так выражаться...
0: А таких девушек очень много.
1: Ну... Я
0: вот,
1: вот
0: как будто,
1: бы...
0: вот, как будто вот тот самый добрый классический мат, как будто он лучше, да, вместо, ну, вот, вот этого.
1: Вот ты знаешь, там ты хотя бы понимаешь, что ты говоришь. А
0: да,
1: тут как бы вроде бы и сказал, и не сказал.
0: Да.
1: И вроде бы и понятно, а в другом смысле и непонятно.
0: Или когда ты сидишь, он...
1: А,
0: вот я... так вот начинает что-то из зубов у себя подсасывать. Это тоже что-то ужасное.
1: Еще, знаешь, я тоже вот не люблю, знаешь, девушки тоже такие бывают. Они такие раз, вроде пока, и она плюется. Вот.
0: А зачем ты
1: нет,
0: в микрофон
1: это... Я хотел показать.
0: Она просто сидит так раз и сплюнула.
1: Да, и ты такой думаешь, ну все.
0: А есть такие девушки?
1: Есть. Или, знаешь, вот, например, для меня не будет следующее свидание, если я прихожу, да, я все понимаю. Но если у нее, например, будет маникюр какой-нибудь там...
0: грязный,
1: вот,
0: да, неухоженный.
1: Неухоженный,
0: пусть
1: да.
0: Пусть это лучше не будет его,
1: да,
0: просто подстриги,
1: да,
0: ногти,
1: да, естественно,
0: все.
1: Да. Вообще, да, то есть, естественность – это за здравствуйте. Еще так же, если она... будет, ну, о бывших, конечно, вряд ли сразу говорить, но засматриваться, например, на других парней. А бывает и такое.
0: Так, подожди. У тебя были девушки, которые приходили, харкались на первом свидании. Потом девушки, которые засматривались на других парней. Класс.
1: Ну, да.
0: Так, продолжай.
1: Это, ну, потом вот, знаешь, когда...
0: Ага.
1: Сейчас, подожди, ну сразу все в голову не приходит.
0: Да-да-да.
1: Потом, например, которая...
0: Или она говорит: слушай, я сейчас вот детей, ребенка покормила, все сделала.
1: А,
0: по-другому.
1: Это сразу все.
0: Мужа оставила с ними, давай по-быстрому.
1: Ну да.
0: Давай по-быстрому, Антон, ну что ты там начинаешь? Ну что ты там возишься? Давай побыстрее, в твоем возрасте надо быстрее-быстрее все делать.
1: В каком возрасте? Когда я ходил на первое свидание, мне было до 30 лет.
0: Нет, это я так, знаешь, просто представляю.
1: Там я далеко не возился.
0: Ну
1: а,
0: все.
1: А вывозил.
0: Ребят, пишите по теме 8-700-107-10-22.
1: Да.
0: Какие ваши редфлаги на первом свидании?
1: Сегодня мы узнаем,
0: и вы
1: что
0: понимаете
1: же
0: на первом свидании, что второго свидания, увы, уже не состоится.
1: Ты еще знаешь, если от девушки не очень вкусно пахнет.
0: Ух
1: я
0: ты.
1: На ней, да. То есть у меня был такой случай.
0: Пахнет, когда парфюм не твой.
1: Нет, был такой случай. Мы пошли ну, куда-то на дискотеку. И ну, в период того, как мы танцевали, да, то есть сначала-то она, естественно, благоухала, да.
0: Потом и махнула она правой рукой.
1: И там я просто, я думал, я ослепну. У меня все так окислилось.
0: Даже твой заложенный нос, надо же,
1: поверь мне,
0: пробило.
1: Пробило. Я думал, что это вот, знаешь, та, не та проблема, которая меня будет когда-то волновать. Будет.
0: Будет.
1: Просто, знаешь, я думал, может быть...
0: Или же, например, ты посмотрел фотографии, на фотографиях совершенно другой человек. А приходит такая 200-килограммовая девушка. Привет, Антон.
1: Ну, это,
0: или
1: нет,
0: мужчина.
1: Подожди, я как бы... Я
0: или
1: же...
0: мужчина, там ты знакомишься с ним в соцсетях, а у него фотография там 20-летней давности, а тут приходит какой-то лысый, косолапый, непонятный какой-то...
1: Не, ну я думаю, что сейчас в соцсетях все-таки попроще знакомиться, там можно видеозвонок сделать, потому что у меня, ты знаешь, был такой опыт в жизни, что я аж даже в Могилев улетел, поэтому, понимаешь...
0: Это к бывшей уголовнице.
1: Да!
0: Ребят, он поехал, подожди, Антон, он поехал на свидание в Могилев, Беларусь, я так
1: да, да,
0: правильно
1: да,
0: понимаю?
1: Да, совершенно верно, да.
0: Он прилетает туда и узнает на первом свидании.
1: Не на первом, подожди.
0: На втором.
1: На,
0: мы
1: я...
0: сегодня первое обсуждаем.
1: Да, но...
0: И он узнает, что она вот-вот только откинулась из мест не столь отдаленных. И ему было страшно с ней расставаться.
1: Ну, она еще и прибухивала жестко. Там вообще просто. Потом, когда мои родители с ней познакомились, они, ну, мой отец, он такой...
0: Ты еще и папу познакомил с ней?
1: Ну да, она сюда прилетала. Это вообще был номер просто, да. Я, знаешь, почему всегда так с улыбкой воспринимаю эту историю? Потому что больше дичи в своей жизни я даже представить не мог. Понимаешь?
0: Хорошо,
1: просто...
0: а за что она сидела-то?
1: А...
0: Может, она просто у кого-то украла, как ты когда-то там кастрюлю, мантоварку, помнишь?
1: Я думаю, знаешь, я вот я пытался узнать, но, по-моему, она по пьяни что-то сделала своему бывшему мужчине. Я тебе серьезно
0: говорю. Евнухом его сделала.
1: Ну, надеюсь, что нет, потому что
0: вот
1: она бы дольше бы сидела.
0: Да.
1: А я еще думаю, понимаешь, ну, думаю, у девушки не было 6 лет близости. Думаю, какая молодец.
0: Слушай, ну тогда там чернуха.
1: Подожди, я говорю, думаю, а я еще, она мне не говорила, почему. Я думаю, какая молодец. Такой период воздержания, еще такая красивая.
0: Я стану ее первым.
1: Нет, думаю, подожди, думаю... Видимо, что-то, так, что-то такое сделал ее
0: разбили
1: бывший
0: ей
1: парень,
0: сердце.
1: Разбил сердце, что
0: я
1: она так долго...
0: Я золотаю ее раны.
1: Да, долго восстанавливается и не верит там мужчинам.
0: Потом я... Часик в радость, чефир в сладость.
1: Там чуть-чуть не так, но это, знаешь, когда я с ней... Ну, когда мы в основном-то общались же по видеозвонкам, там ты не видишь, что человек под шофе. А когда я пришел с ней к ее родственникам, это еще как-то более-менее было.
0: То есть ты понимаешь теперь сейчас свою супругу, которая видит тебя под шофе?
1: Я танцую как Шаде? Она танцует под шофе, танцует.
0: Под Шаде, там нету под шофе.
1: А у меня под шофелечка. Знаешь, под Шаде не все умеют танцевать.
0: Ты не ответил на мой прямой вопрос.
1: Так вот, и, ну, видимо, да, моя супруга видит. Все.
0: Ну все, то есть, все, остановись. Ладно, ребят, пишите нам обязательно по теме, что мужчина и женщина делают такого на первом свидании, после чего второго свидания уже не будет никогда. Пишите 8 700 107 10 22, вспоминайте свою юность или какой-то свой опыт.
1: Да.
0: Да?
1: Ну, или представьте, что могло бы вас, вот, например, да.
0: Да, или просто смоделируйте ситуацию у себя в голове. Вот с каким мужчиной вы бы не отправились уже на второе свидание?
1: Вот опять же таки, да, смотри, можно же с каким
0: или
1: человеком...
0: Или женщиной.
1: Может быть, вы даже больше бы вот сейчас не общались после какого-то, да, то есть...
0: Ну, я скажу точно, который начинает обсуждать политику, и наши взгляды расходятся.
1: Да.
0: Наши политические взгляды с ним расходятся.
1: Я вот вообще... Это...
0: Но лучше всего, чтобы эти взгляды не расходились, лучше всего вообще не обсуждать политику. Вообще ее не обсуждать. Вот, все.
1: Но
0: это такой лайфхак, действенный.
1: Ты знаешь, я, ну вот опять же таки, на первом свидании вы же не будете говорить, хотя вот
0: есть ты
1: такие,
0: что?
1: Да. Вот если на первом свидании будут обсуждать политику, религию, что-то еще либо такого, я сразу тоже.
0: Да, что... помнишь, нам как-то девушка писала, что она влюбилась в парня? Это давно было,
1: да.
0: Лет сколько?
1: 5-7.
0: Нет, 3-2 года назад она познакомилась с мужчиной, это у нас в Алматы девушка, она пошла на свидание, и он задал ей вопрос, они, значит, сидели, ужинали, он ей говорит, Крым чей? Ну все, все, сразу она поняла, что это не ее мужчина. Ну зачем такие вопросы?
1: Ну,
0: вот если бы меня спросили, я бы сразу сказала, слушай, до свидания. Все, тема, закрываем.
1: Конечно.
0: Тему нашего общения любого. Ладно, ребят, пишите, мы пока перейдем к гороскопу.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азарова и Павлова.
0: Итак, Овны, сегодня многое будет зависеть от вашей способности слушать других людей. Неожиданная идея или советы помогут быстрее решить вопрос, который казался вам сложным.
1: Тельцы, день располагает к небольшим переменам в привычном ритме. Не цепляйтесь за старые схемы, если видите более удобный вариант.
0: Близнецы, возможны интересные знакомства или необычные разговоры. Не бойтесь проявлять любопытство, новая информация окажется полезной в ближайшее время.
1: Раки, сегодня стоит уделить внимание личным границам. Не позволяйте позволяйте чужим ожиданиям определять ваши планы и настроение.
0: Львы, ваше обаяние поможет расположить к себе даже самых сложных собеседников. Хороший день для переговоров, просьб и поиска союзников.
1: Девы, не стремитесь довести все до идеала. Иногда вовремя завершенное дело приносит больше пользы, чем бесконечные доработки.
0: Весы, день может подарить приятный повод для радости или маленький сюрприз. Позвольте себе отвлечься от рутины и заняться тем, что вас вдохновляет.
1: Скорпионы, вопросы, которые долго оставались без ответа, начнут проясняться. Главное не давать, прошу прощения, главное не делать поспешных выводов по привычке.
0: Давай, еще раз.
1: Скорпионы. Вопросы, которые долго оставались без ответа, начнут проясняться. Главное не делать поспешных выводов по первичным впечатлениям. Вообще еще хуже.
0: По первичным впечатлениям. Стрельцы. Энергии будет достаточно для активных действий, новых начинаний, но успех придет быстрее, если вы сосредоточитесь на одной цели, а не на нескольких сразу.
1: Козероги. Сегодня полезно обратить внимание на отношения с коллегами и близкими. Простая благодарность или доброе слово способны многое изменить.
0: Водолеи. Вам захочется выйти из привычных рамок и попробовать что-то новое. День благоприятен для экспериментов, творчества и смелых идей.
1: Рыбы, не игнорируйте свои ощущения. А помнишь, ты мне сказала, да читай, как читается.
0: Да.
1: Не игнорируйте свои ощущения и интуицию.
0: Ну, ты обычно не так читаешь.
1: Она подскажет верное направление там, где...
0: Не игнорируйте свои ощущения и интуицию.
1: Да?
0: Ты обычно так слышишься.
1: Хорошо.
0: Мне.
1: Рыбы, не игнорируйте свои
0: ощущения. Давай так, как будто ты на первом свидании хочешь...
1: Да нет. Рыбы,
0: произвести впечатление.
1: Не игнорируйте свои ощущения и интуицию. Она подскажет верное направление там, где логика пока не дает ясного ответа.
0: Твоя хозяйка говорит нет.
1: Да я и на первом я так разговариваю. Элечка, хватит уже.
0: Нет, как будто ты хочешь понравиться.
1: И что, я буду по-другому читать?
0: Да, ну давай.
1: Рыбы, не игнорируйте свои ощущения и интуицию. Она подскажет верное направление там, где логика пока не дает ясного ответа.
0: Бери меня, Антон, я твоя.
1: Я уже думал, ты сказал беременна.
0: Хотелось бы мне сказать, но не буду. Ладно, ребят, всем доброго утра. Пишите нам, что мужчины и женщины делают на первом свидании.
1: Так.
0: Такого!
1: Да.
0: После чего второго свидания уже не будет. У нас много сообщений, ребят, представляете? Поэтому мы рубрику «Новости» перенесем
1: чуть-чуть
0: на попозже.
1: Да.
0: И через 3 минуты приступим к чтению ваших сообщений. Нам очень интересно.
2: Васаби. Утро со вкусом лета.
3: Energy FM, где жарнама?
4: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Назаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
1: Ну что же.
2: Итак, любимые наши, перехожу к вашим сообщениям, да, к вашим историям. Что такого должна сделать женщина и мужчина на первом свидании? Что с тобой, то есть?
1: Ну я такой, или по-твоему, уже женщина,
2: да,
1: по-моему,
2: чтобы
1: мужчина.
2: Вы уже ко второму свиданию не перешли.
1: Да.
2: Привет, васаби. Ред флаги девушек, они когда неприятно пахнут, курят, используют слово «есть же», неухоженные, просят в долг после свидания, чавкающие, ковыряют зубочисткой зубы и имеют желтые зубы. Вот.
1: Да.
2: Ну, так, доброе утро, васабушки. Не будет следующего свидания, если девушка курит, если она матерится, не смотрит на меня при беседе. Как вам такое? Но, доброе утро, Energy. Также red flag, когда начинают просить в долг. А вот уже двое мужчин написали нам о том, что женщины начинают просить деньги после первого свидания. А есть такие девушки, я не поняла?
1: Есть, видимо.
2: Есть?
1: Видимо,
2: обалдеть, я просто
1: попадаются.
2: В шоке. Я в какой-то другой реальности живу.
1: Я тебе скажу,
2: Вовчик
1: так,
2: пишет, не есть, надо мне никак
1: есть
2: говорить.
1: Есть мужчины, которые просят в долг после первого
2: Это
1: свидания.
2: Это ты про себя?
1: Ну да.
2: А, ну мы же понимаем, что ты же не совсем, как бы, ты не бинарная личность. Ты как бы не совсем мужчина и не совсем женщина. Так.
1: Не вебинарная.
2: Ветеринарная, окей.
1: Да.
2: Кот Антон. Так, Вовчик, если девушка будет на первом свидании грузить меня своими проблемами, второго точно не будет. Вот оно, современные мужчины, так окей.
1: Нет, ну, во-первых, когда ты приходишь на свидание, тебе же не хотелось бы слушать про какие-то проблемы. Да, ты приходишь произвести впечатление. Ты думаешь, что вот ты даже, возможно, сам нервничаешь, потому что если тебе нравится девушка, ну, хотя бы зритель.
2: И она такая, а я под следствием. У меня там четвертая стадия такой-то болезни.
1: Ну да, и ты такой уже думаешь, как ее лечить.
2: Так, доброе утро. Мне как-то сказал один, куда поедем. И это все, на что ты способна. А еще, что он директор по непонятным вопросам. О, нет, вот я не люблю таких мутных типов.
1: А, да, бывает еще,
2: это такой,
1: знаешь,
2: темщик, да? Или он какой-нибудь, например, он работает где-то, но он стыдится своего ремесла, скажем так, да? И он говорит, я директор по непонятным вопросам, зови меня, я тот еще темщик, я решала. Вот все, сразу
1: вот, знаешь,
2: нет.
1: Смотри, я сейчас назову одну фразу, после которой, например, мужчина бы, он прям обрадовался, а девушка, наоборот, сказала бы, на этом свидании все закончено. Поедем к тебе или ко мне? На первом свидании, да.
2: Так, жена всегда говорит, что я счастлив в браке, так что только предположу, я бы не пошел на второе свидание с папиной дочей. Остальное ерунда, и для меня все люди интересны, Ганик. А что значит с папиной дочей? По-моему, они самые комфортные девчонки, папины дочки. Да?
1: Ну, не знаю.
2: Разве нет?
1: А вот еще, знаешь, ну, все-таки уже в более взрослом, вот, ну, у меня как бы в более зрелом возрасте, да, то есть перед третьим браком были такие персонажи, да, то есть когда, знаешь, вроде бы она, ну, выглядит постарше, но она одевается, знаешь, как вот как будто маленькая девочка. То есть это я тебе объясню сейчас.
2: А,
1: розовый,
2: я поняла.
1: Розовый какой-то топик такой, знаешь, там с какой-то принцессой со стразами, знаешь, там, ну, такая юбка-рюшечка.
2: А-ля Фиби из «Друзей».
1: Да.
2: Что-то ты, такое странненькое.
1: Ну,
2: да?
1: Вообще прям, да. И даже не то, что странненькое. Странные иногда мне наоборот нравятся. А она прям, то есть себя как будто вот, как будто маленький ребенок, то есть, знаешь, вот еще вот эти там каблучки.
2: В ней есть. Еще она выдавливает детский голосочек.
1: Да, это вот этот голос, это вообще. Или которая, знаешь, там.
2: Антон, ты не хотел бы сегодня меня отшлепать?
1: Ни за что.
2: Возьми меня на ручки.
1: Ну, ты посмотри на себя. Как.
2: Да, да, Антон, продолжай.
1: Нет, нет, ни разу.
2: Ладно, так. Я сейчас буду фантазировать, лучше этого не делать. Здравствуйте, если на первом свидании девушка неаккуратно ест, все валится, перевернула стакан, второго свидания не будет. Ух ты какой! Если девушка неаккуратно в элементарных вещах, она и по жизни будет такая. Иван написал. А я так смотрю, сегодня мужчины у нас, да? Девчонки, а ну-ка давайте дадим ответку.
1: Активизируемся, да, конечно.
2: А что это у нас сегодня только мужчины пишут? Так, страшного трэша на свиданиях не было, в основном просто не подходили по характеру. Но один раз заехал за девушкой, она сказала, что я могу быть маньяком, и садиться в машину она не будет. Мы погуляли, поели, и больше я ей не писал. Но, нет, это, слушайте, но это не red flag. А ведь много мужчин таких. Это же благодаря мужчинам мы думаем, что вы все чуть ли не каждый второй маньяки.
1: Но
2: он заезжает за тобой, садится с ним в автомобиль на первом свидании. Вот тоже как-то страшно. Ну ты же не знаешь, кто это.
1: Но, смотря какое лицо у твоего избранника.
2: Ну вот, знаешь, самые милые люди — это же маньяки.
1: Да?
2: Да, вдруг она что-то почувствовала. Видишь, он уже второй раз за ней не заехал.
1: Ну потому что она попросила.
2: Она отказалась быть его жертвой. А вдруг у него там уже...
1: Ты думаешь, он с первого раза бы, да?
2: Да. Так, еще. Я не пошла на второе свидание после того, как мужчина, который мне безумно нравился, с которым мы вели 2 недели переписки, он случайно проболтался о том, что дома жена ворчит.
1: Ну, тут как бы я тоже бы не пошел на второе свидание.
2: Потом, когда я ему сказала, что ты женат, я не могу с тобой встречаться, он сказал, я буду тебя спонсировать, я буду тебе оплачивать квартиру и твои кредиты. Пожалуйста, будь моей.
1: Ух ты ж.
2: Ты какой тигр?
1: Вообще, сразу есть девчонки, с козырей которые... зашел, да?
2: Да, а есть девчонки, которые бы согласились.
1: Не отказались бы, да.
2: Да, даже есть мужчины, которые бы, в принципе, не отказались. Правда, Антон?
1: Конечно,
2: правда?
1: Конечно, вообще, даже с двумя руками за...
2: Да, представляешь, такая вот богатая, красивая женщина. Ну, давай так, лет так 55, Антон.
1: Вообще не вопрос.
2: Я замужем.
1: А, нет.
2: Нет, подожди.
1: Замужем же она.
2: Не, ну подожди.
1: Ага, ты представляешь?
2: Ну ты не дослушал
1: давай,
2: меня,
1: давай, хорошо,
2: ну подожди.
1: Давай,
2: я замужем, и я знаю, что ты женат на своей Юлечке.
1: Да.
2: Я слушаю эфиры каждое утро.
1: Да.
2: Давай я тебе в неделю буду давать на ход твоих худых ножичек. По 2 миллиона тенге. По 1 миллиону на каждую ножку.
1: Я тебе сейчас...
2: Твоя задача — хранить нашу тайну. Приходить ко мне. И в горизонтальном положении со мной немножечко полежать.
1: Я тебе скажу, почему нет. Потому что...
2: Серьезно, почему
1: женщина,
2: нет?
1: Которая даст 2 миллиона, я представляю, чем занимается ее муж.
2: Ну да.
1: Понимаешь? Тут просто mm-hmm. он, во-первых, вычислит 2 секунды.
2: А если бы, например, муж был бы такой безобидный айтишник?
1: Нет, ну вообще как бы уже не...
2: Нет, не твое, да? Или ты опять
1: тёща
2: слушает эфир?
1: Если бы она сказала, я не замужем, и мне 55 лет, муж там отошел...
2: Ладно, я не замужем, а ты женат, я не сдам тебя жене, приходи ко мне.
1: Хорошо, Элеонора.
2: А, тогда ты согласен.
1: Ну да.
2: Надо же. Ну, только из-за страха перед мужем. А ничего тебе, твоя жена, я так смотрю, тебя ничего не держит.
1: Нет, просто 2 миллиона нормальный бюджет.
2: Хотя,
1: в недельку,
2: с другой стороны, если
1: чё?
2: Твоей жене предложить в месяц 8 миллионов за то, что ты 3 раза
1: прикинь,
2: в неделю будешь куда-то уезжать.
1: Отсутствовать, она скажет, да еще.
2: Она скажет, возьмите его круглосуточно.
1: Нет, давайте я его еще привозить буду, чтобы он никуда не срулил по дороге.
2: Да, да. А мне кажется, да. Да.
1: Да,
2: ну,
1: поверь
2: мне,
1: тут, мне кажется, мне кажется, даже больше процентов, чем 50 женщин, да, если бы по 2 миллиона им бы так приносили в неделю и 8 в месяц,
2: да.
1: Каждая бы своего мужчину еще бы сама довозила.
2: Сейчас,
1: еще
2: подожди, я сейчас вот это.
1: Еще
2: да
1: от...
2: не, я бы даже по дешевке отдавала бы. Мне,
1: ну,
2: в
1: вот,
2: принципе,
1: видишь,
2: вообще не жалко.
1: Вот какая ты, а?
2: А он хотя бы чем-то уже занимался бы нормальным. Ну так-то нормальная тема же.
1: Не, ну...
2: Но я знаю просто, что он не стоит таких денег.
1: Вот
2: мне
1: я
2: будет
1: тебе
2: за него
1: о чем
2: стыдно.
1: И говорю.
2: Мне будет за него стыдно.
1: Представляешь, потом еще ты такой выходишь с этого свидания, а супруга тебе, ну-ка, дорабатывай. Иди обратно.
2: Не, ну я тогда научу его различным техникам. Помнишь, как из сериала «Друзья» Моника учила Чендлера? Севен.
1: Или знаешь, когда это в один момент нужно думать мертвые еноты, и все.
2: Слушай, ну мы бы бизнес целый сделали.
1: Ну да.
2: Слушай,
1: ты сейчас
2: а
1: мне
2: есть...
1: не надо. Недавно... Мы с тобой брали.
2: У меня будет сайт парней.нет. И там будет Муратик, Антон и мой супруг. Нормально.
1: Ну пойдешь-то ты.
2: Ну бизнес такой неплохой, в принципе.
1: Ну как неплохой? Ты посмотри на нас троих, это плохой бизнес.
2: Ладно, я шучу, ребят. Я пошутила. А то сейчас начнут обижаться.
1: Ну, конечно, мы
2: так, тема
1: шутим.
2: Такая. Что мужчина и женщина делают на первом свидании, после чего второго уже не ожидается, ребята? Пишите о ред-флагах, которые для вас вот просто неприемлемы. Что вы вообще не потерпите на первом свидании, после чего вот на второе свидание уже никогда не придете. Вот я от души, да, сказала? Как-то
1: да.
2: Там? Прям никогда
1: не повторите
2: не ответите
1: этот.
2: На звонки.
1: Да. пишите.
2: Что вас может оттолкнуть?
1: 8 700 107 10.
2: А через 3 минуты рубрика 22. «Новости». Будем новости обсуждать.
0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: правде.
1: Ты знаешь, мне тут женщины пишут, так. Моего мужа возьмите в свой бизнес.
0: Я тебе говорю.
1: Мужчины, вы знаете, что ваши жены с удовольствием вас отдают. Вот вы ходите там где-то налево, а надо просто ходить платно.
0: Так, и главное, ладно. Вам рубрика договориться новостей. С любовницей, да, чтобы она вам нормально платила.
1: Так, теперь новость такая. Netflix выкупил права на новые сезоны «Маши и Медведя». Также сервис продлил лицензию на предыдущие сезоны мультика и его спин-оффы. 9 сезонов сериала, а также спин-оффы «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши» Netflix.
0: Ох.
1: Да. Как ну, тебе такое?
0: Это круто, знаешь.
1: Я не вот удивлюсь, если они потом Машу сделают афроамериканкой.
0: Это да.
1: Такое же возможно у Netflix. От Netflix знаешь, можно ждать чего угодно. Так, идем дальше. Ты будешь эту новость
0: да,
1: обсуждать?
0: Да, я хотел сказать, что вот создателям вот этого мультфильма Машу вообще очень круто повезло.
1: Да, и, молодцы.
0: Да, молодцы мультипликаторы.
1: Так, тысячи казахстанцев решили пожениться в один день.
0: Да, интересно, в какой, я даже догадываюсь.
1: В правительстве для граждан рассказали, что зафиксировали более 4000 заявлений на регистрацию брака 26.06.26 на 26 июня. Прием заявок уже завершен, наибольшую активность проявили алматинцы, 830 заявлений, от астанчан поступило 740 заявлений, в Шымкенте количество заявок достигло 141.
0: Да.
1: Напомним, 08-08-08 тоже был свадебный бум тогда еще, да?
0: Да, конечно.
1: В Казахстане было зарегистрировано 2044 брака.
0: Ох.
1: А в этом году 26.06.26 зарегистрируют 4000 заявлений.
0: Ну, здорово.
1: Главное, чтобы они все потом не поразводились.
0: Конечно,
1: вот
0: да.
1: Это самое главное.
0: Ты знаешь, вот для меня кажется, самое странное под выбор какой-то красивой даты, да?
1: Да, вот, вот это самое этого. Странное, да.
0: Да, понимаешь, главное подходить к этому с умом.
1: А ты помнишь свою годовщину?
0: Конечно.
1: Свадьбы?
0: Ну, примерно, по-моему, да.
1: Какая?
0: 10 августа.
1: 10 августа, 10.08, ну все, 2017, по-моему, да?
0: Да.
1: 2017. Так. 37-летнюю женщину в Америке арестовали после того, как она предположительно ударила ножом своего парня за то, что он покнул ей в лицо. По данным полицейских отчетов, Дебора Энн Бёрнс пришла в ярость, когда 53-летний Уилли Батлер, скажем так, выпустил газы прямо ей в лицо, пока она смотрела телевизор. Когда ссора обострилась, Бёрнс схватила кухонный нож длиной около 20 сантиметров и бросила его в Батлера, который пытался уйти. Нож попал ему в живот. Батлера госпитализировали с травмами, не угрожающим жизни, но...
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что Дебора метко кидает и хорошо кидает
1: да.
0: ножи.
1: Так, Бёрнс предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений с применением оружия. Этот странный случай быстро стал известен по всей стране как один из самых необычных бытовых инцидентов в штате Флорида. То есть он никак не пострадал, впоследствии он ее простил, и пока неизвестно, вместе они или нет. Но
0: а
1: это
0: вот
1: было давно.
0: Показывают же вот где-нибудь в ТикТоке или в Инстаграме, там парочки, которые постоянно над друг другом
1: прикалываются
0: шутят, да. И очень жестко. Там, знаешь, они могут и... там, как бы испортить воздух в лицо и
1: вообще, я считаю,
0: водой
1: что это неуважение.
0: Облить
1: а я разведусь.
0: Там, или не только
1: я
0: водой.
1: Я сразу разведусь без разговоров, какой... если мне в лицо вот будет мой мужчина там портить воздух. Мне... И он даже в комнате, когда портит воздух, я готова развестись.
0: Да?
1: Да.
0: А если тихонько?
1: Слушай, ну, тихий шептун самый вонючий,
0: вот
1: мы же
0: именно.
1: Это знаем.
0: А как доказать, что это он?
1: То есть, как, ты меня видел? Там ты просто вину на себя возьмешь только.
0: А, ну да, по-любому.
1: От одного моего взгляда. Так, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предупреждает казахстанцев о рисках, связанных с употреблением суши и роллов. Ведомстве напомнили, что такая продукция относится к категории повышенного эпидемиологического риска. Причина в том, что при приготовлении часто используют сырую, слабосоленую или маринованную рыбу, морепродукты и другие скоропортящиеся ингредиенты, которые не проходят полноценную термическую обработку.
0: Да.
1: Короче говоря, казахстанцев предупредили о страшных отравлениях сушами и роллами. Я знаешь, чего с чего всегда поражаюсь.
0: С чего?
1: Как вот родители берут целые сеты для своих детей, вот эти вот по акции. Купите целый сет роллов там за 3000 тенге, там 105 роллов получите в подарок, да? И вот они в каком-то непонятном месте, в какой-то забегаловке набирают эти суши детям. Вообще это очень-очень опасно. Вон уже там около 60 человек, да, отравилось на днях этими сушами и роллами. Но это ужасно, ребят.
0: Тем более сейчас в жаркую
1: погоду. Я отравилась рыбой.
0: Вообще...
1: Это не просто, когда тебя тошнит, и, значит, ну, там, ты часто бегаешь в туалет. Это галлюцинации.
0: Это жесть полная.
1: Ребята, это ужас. У меня было такое головокружение, такие галлюцинации. Никому не пожелаю. Из этого состояния ты просто хочешь выйти,
0: это
1: но ты не
0: страшно,
1: можешь.
0: Да.
1: Это очень страшно, ребят. Вот. Будьте осторожны, берегите себя, своих близких, детей. Особенно берегите.
0: Ты знаешь, так. Я вообще вот хотел бы сейчас тебе, извини, что я тебя перебил, хотел бы вот эту тему немножечко развить. Вообще я удивляюсь, когда суши покупают детям.
1: В принципе, да.
0: Понимаешь,
1: я
0: мне
1: тоже.
0: Кажется, ну это
1: еще
0: более...
1: Еще и маленьким деткам.
0: Да, более осознанная еда взрослая, когда ты... Ну,
1: и
0: например...
1: не везде рыба бывает суперсвежая.
0: Да,
1: и не везде.
0: Вот в чем
1: тем
0: вопрос.
1: Более там сырая рыба. Вы думаете, там на кухне все прям обрабатывают, сидят целыми днями?
0: Если вы там, конечно, там возьмете, ну, специально какие-то, может быть, запеченные с креветкой, да, такие? Ну,
1: да, обработанные,
0: это
1: да,
0: еще
1: термическую
0: куда
1: обработку прошедшую.
0: Но никак не вот
1: да.
0: из сырой рыбы, я вообще
1: в общем, мы с точечкой осуждаем,
0: да.
1: мы против. Так, Telegram заблокировали в Индии. Власти закрыли доступ к мессенджеру после того, как абитуриентам слили ответы на экзамены в медицинские университеты. Это временная мера. 22 июня, как только вступительные испытания завершатся, мессенджер вернут. В стране больше всего пользователей Телеграма, 104 миллиона человек. Для сравнения, в России 34,4 миллиона.
0: Ничего себе.
1: Да, в США 26 миллионов, в Бразилии 14 миллионов, но только в Индии 104 миллиона человек.
0: То есть в Индии Телеграм популярнее, чем во всем мире.
1: Да, но я вот знаю, что вот по слухам у нас тоже бывает... что могут в телегу сливаться какие-то
0: да
1: там,
0: что уж там я,
1: ответы
0: знаешь,
1: на экзамены.
0: Я думаю, что может сливаться гораздо больше. Вот я недавно тоже видел новость, где, по-моему, арестовали даже таких этих людей, которые сливали куда-то за рубеж данные казахстанцев. Вот, и там... По-моему,
1: ну, мне кажется, наши данные уже давно... Вообще,
0: слиты.
1: Мне так кажется, ребят, это, опять же, мое субъективное мнение. Да. Мне кажется... Ну, давай так, я фантазирую. Вот, мне кажется, что наши данные, кому надо, они уже все это
0: ну,
1: есть.
0: Да,
1: вот еще благодаря чату GPT, он вообще знает, чем я болею, какие у меня психологические проблемы, что мне дается с трудом. Он вообще знает обо мне все.
0: Да, мне кажется, знаешь, сейчас такие умельцы есть, хакеры, которые, если захотят, они все узнают.
1: Да уже, мне кажется, давным-давно да? все знают. Просто да. мы никому не интересны, потому что у нас нет каких-то денег, какого-то бизнеса, мне кажется, но я не знаю. Так, идем дальше. За ночь в Алматы выявили
0: так.
1: 85 подростков без присмотра взрослых. 5 подростков находились в увеселительных заведениях без сопровождения законных представителей. Еще 80 были выявлены на улицах города в ночное время. Всех несовершеннолетних передали родителям или другим законным представителям.
0: А вот,
1: но вот,
0: да.
1: знаете, я вот не про подростков, хотела бы поговорить. Меня больше удивляют дети, которым 7-6 лет, и они сами
0: гуляют.
1: Без родителей идут в школу, да, там ходят на какие-то кружки. 6-7 лет, Тосечка. Представляешь? Но меня это поражает.
0: Ты
1: да.
0: знаешь,
1: во дворах гуляют без присмотра.
0: Вспомнить наше с тобой детство.
1: Да.
0: Ну, так я поверь мне, я в 7 лет уже там не только в школу ходил. Я ездил за грудничковым молоком для своего младшего брата.
1: Но это было неправильно,
0: и,
1: конечно.
0: Нет, но почему? У меня мама не могла оставить его, например, куда-то, да? То есть других родственников у нас не было. Кто это бы сделал?
1: Только ты.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Поэтому, знаешь, вот опять же таки, я вспоминаю, у меня все мои друзья всегда там ходили куда-то в магазин за хлебом.
1: Все равно для безопасности все-таки лучше детей не отпускать.
0: Ты знаешь, конечно, нет, вообще для безопасности, если взять тревожный тип личности, да, там можно до всего докопаться, да. Но наши родители, в принципе, да, я как смотрю, вот в моем детстве, опять же таки, отпускали за молоком, там, через дорогу, да, то есть, конечно, сначала где-то с балкона присматривая за мной, да, но опять, ну, как бы они проверяли, насколько я спас, ну, вообще самостоятельный. И да. Мне кажется, это было в свое время полезно. Может быть, не с 7, конечно, 6, но уже лет 8, я думаю, можно немножечко прививать самостоятельно, чтобы, но, конечно же, не гулять в 12 часов ночи. Я вообще поражаюсь, как еще, знаешь, вот тут же сколько подростков там задержали,
1: 84,
0: которые
1: да?
0: Находились в увеселительных заведениях. Что самое интересное, они тем самым 85. Подставляют еще и само заведение. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто стоит на фейс-контроле. Всегда хорошо проверяйте удостоверение личности или
1: меня, знаешь,
0: возраст.
1: Поражают эти тетки в трец. Ага. Мне 45, но выгляжу на 20. У меня даже спрашивают документы, когда я покупаю себе алкогольный напиток.
0: А она не выглядит на 20.
1: А она выглядит, ну, как бы на свой возраст. Я не понимаю, почему женщины так стремятся выглядеть моложе. Можно просто принимать свой возраст и выглядеть на свой возраст. Все.
0: Ты знаешь, мне нравятся еще в ТикТоке такие блогерши, которые ведут, например, какой-то, ну вот как...
1: Стрим?
0: Нет, блогер, блог эфир? Свой про одежду, про как вот, например, подобрать на определенный тип фигуры.
1: Да.
0: И там, здравствуйте, мне 33. Я когда, знаешь, я люблю больше всего комменты. И там, да, вам 33, а я думал, вам... Ну, просто я больше всего обожаю комментарии заходить, смотреть, вот мы такие...
1: О чем ты вообще?
0: Ну, просто что, женщина там, ей далеко
1: так
0: не 33.
1: Так ты не начинай разговаривать, если ты не можешь
0: нет,
1: сформулировать свою
0: мысль. Ей далеко
1: мысль.
0: Не 33, сразу же видно.
1: Ну, так
0: же.
1: Бы и сказал, то вот это я люблю, там моду показывают, там
0: ну,
1: это
0: да.
1: Она одевает, а потом комментарии...
0: Ну, да.
1: К чему эти подробности?
0: Ну, потому что ты комментарии
1: скучные.
0: Читала.
1: Ты неинтересная, конечно, читала.
0: Там поржать вообще, поржать. Ты знаешь, я иногда захожу в некоторые комментарии, потому что я уверен, что там...
1: Вот так оборжаться.
0: Да, для нас какой-то особый...
1: Или так.
0: Ковш предназначен в аду для комментаторов таких с юмором, понимаешь? А не таких...
1: Мы комментарии сегодня обсуждаем. Остановись, пожалуйста. Ты неинтересный, ты скучный. Ты серый.
0: А ты
1: А я твоя хозяйка и госпожа.
0: А ты хозяйка, да?
1: Да, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Все.
2: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето...

0: и в ритме лета.
1: Итак, ребят, мы продолжаем. Перехожу к вашим сообщениям. Что такого должна сделать женщина или мужчина на первом свидании, после которого уже второго не будет никогда?
2: Да, и третьего тем более.
1: Да, доброе утро, Эля и Антон. Второго свидания не будет, если на первом она сделает следующее. Будет намекать на финансовую поддержку. Слишком много будет заказывать. Серьезно? Много заказывать?
3: Ну да, если она ест, как я не знаю кто.
1: Да, будет у нее ЧСВ, чувство собственной важности, без каких-либо интересов, кроме финансовых. В любом случае должна быть искра. Если нету искры, то лучше сжечь ведьму и ехать домой. А много заказывать это сколько? Вот для кого сколько вот много, да? Вот для кого-то это она взяла там десерт и второе блюдо. Все, она много заказала.
2: Еще, знаешь, для меня, если она придет со своим парнем...
1: Вот это ничем не побрезгуешь, Тосечка. Там еще и то.
2: Я хотел сказать, знаешь,
1: ты не готов еще отказаться. Там смотри, сколько денег тебе предложат.
2: А если вот, например, нет, я не в этом смысле. Если вот, смотри, подруга, вот она приходит на свидание и приводит с собой еще подругу. Тоже это для
1: не
2: меня.
1: Не надо, да?
2: Конечно,
1: такого. Да. Ну, конечно, счет-то платить тебе придется.
3: Понятное дело.
1: Вот Гульнара говорит, если мужчина предлагает счет пополам. Так, здравствуйте, свидания будут, как может и не быть свидания. Я же ее уже буду знать заранее, какая она, ведь, например, мы учились, работали. А, ну а так, если познакомиться. Так, доброе утро. Так.
2: Не, ну даже смотри, уже... учились, работали. Ты можешь не видеть всех нюансов, которые девушка может показать на свидании.
1: Доброе утро, дорогие. У меня было так однажды. На первом свидании парень периодически хаял бывшую, говоря, что он так любил, а она была холодная, безразличная. Я посочувствовала, но смутила, что мы бывшую обсуждаем. Но окей. Разъехались после свидания. Через час он мне звонил пьяный и говорил, как сильно в меня влюблен и чуть ли не жениться хочет на мне. Причем так настойчиво несколько раз подряд. Пришлось его заблокировать. Второго свидания, как вы понимаете, уже не случилось. Лана написала. А это один из тех романтиков, которые, знаете, назло своей бывшей женятся.
2: Сразу же, с первого свидания.
1: Да, сразу же, да, с первого свидания, чтобы чего-то ей там доказать.
2: Вот ты знаешь, когда... Я вообще не люблю, когда кто-то хает девушек, тем более для присутствия других. И вот самое страшное, если он вот хает ее, он будет и хаять и тебя. Да и вообще, почему на первом свидании говорить о бывших? Это самый, мне
1: это
2: кажется, самый большой
1: флаг, да.
2: Флаг. И да.
1: Так, Михаил из Жасказгана говорит, салам алейкум, когда девушка на первом свидании говорит, а мы пойдем в кафе или ресторан, второго не будет. А куда она должна с тобой идти? Вот вообще странные. Мужчины, вот когда вы так пишете, вот вы в первую очередь ред флаги. Вот на первое свидание куда ты ее поведешь? В кино сидеть два часа молчать? А я знаю других мужчин, которые говорят, ну что там, давай, что, ну мы же понимаем, чем это все закончится.
2: Да,
1: поехали сразу по часовую гостиницу снимем у тебя. Или давай быстренько спускайся ко мне, я тут в тачке. Давай куда-нибудь под кустик отъедем. Такие мужчины есть.
2: Да, есть.
1: Да, тоже.
2: Конечно.
1: Здравствуйте, вспомнил свое самое страшное свидание. Было в студенчестве. Пошли гулять по набережной, она захотела в кафе. Заказывала все самое дорогое. Я боялся, что не хватит на счет. Потратил все свои накопления, которые были отложены на месяц жизни. Добивка была. После мы зашли в магазин за мороженым. Она выбрала мороженое, что-то вроде Экзо. На тот момент оно было очень дорогое. Да, я помню это мороженое.
2: Да,
1: я взял самое дешевое, аргументировав тем, что мне такое нравится. По скриптам стипендия была тогда 12 тысяч. Больше я ее на свидание не звал. Но просто ты ее, возможно, не потянул. Она, наверное, девушка другого финансового достатка, и для нее это норма, как бы в ресторане. Ты пришла и заказываешь нормальные блюда, ешь дорогое мороженое, да, может быть, у нее там обеспеченный папа, да.
2: А может быть, она просто почувствовала, что она хочет, ну, раз ее пригласили на свидание,
1: так надо
2: то давай.
1: Воспользоваться этим моментом.
2: Конечно.
1: Но,
2: как...
1: с другой стороны, она оказалась права, ведь на второе свидание он ее не пригласил, и она воспользовалась по полной.
2: Да. То есть...
1: Ладно, мы шутим.
2: А может быть, она это специально и делала, чтобы не было второго свидания.
1: Да. Доброе утро, самые бомбовые ведущие. Я бы не пошел на второе свидание с девушкой, если бы она весь вечер переписывалась с кем-то в телефоне. А когда я спросил, с кем, она ответила, с мамой, выбираем тебе галстук на свадьбу. И это было на 30-й минуте свидания.
2: Ого.
1: Вот, написал нам слушатель. Ребята, сегодня мне нравится, вот, кстати, активность мужчин.
2: Да.
1: Вы сегодня такие активные.
2: Ну, ты знаешь, мне, потому что мне кажется, все-таки... А нет, мне не кажется.
1: Так, вот пишет нам слушатель, который говорил, что если женщина будет много заказывать еды, вот он поясняет. Нет, много – это сверх больше того, что можно съесть по факту. Тут, если тебе нужно домой еды купить, то это уже отдельный разговор. А, то есть она пришла на свидание и заказывала много еды,
2: да,
1: чтобы
2: все,
1: на
2: да.
1: вынос с собой принести. Там девчонка, но, может но быть,
2: это,
1: маме,
2: это странно,
1: сестренке.
2: Да.
1: Ну, это странно, конечно. Но, с другой стороны, может быть… Вот все равно, знаешь, да. что во мне вот срабатывает?
2: Что?
1: Это женское.
2: А, поддержка.
1: Я хочу поддерживать
2: случае,
1: в любом да. случае женщин. Знаешь почему?
2: Почему?
1: Тогда а потому что спрашивай. Мужчины всегда поддерживают друг друга.
2: Вот, вот.
1: И мне
2: ты
1: хочется
2: не спрашивай,
1: такое
2: почему
1: вот.
2: Я это делаю. Ну вот поэтому мне
1: да,
2: и хочется,
1: хочется
2: поддержать такую, женщин.
1: Да, хочется просто поддержать, да.
2: Да.
1: Но я бы сама так на первом свидании не делала.
2: Но я хочу еще раз напомнить так, нашу тему. Что мужчина и женщина делают на первом свидании, после чего второго свидания уже не будет? Пишите
1: ну все, мы
2: нам.
1: Переходим в следующий
2: Интересно,
1: час.
2: Интересно, во втором часе к нашей
1: слушателям. Да, по номеру телефона.
2: 8 700 107 10 22.
0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Ботазарова
1: и Павлова. Овны, сегодня многое будет зависеть от вашей способности слушать других. Неожиданные идеи или советы помогут быстрее решить вопрос, который казался вам сложным.
2: Тельцы, день располагает к небольшим переменам в привычном ритме. Не цепляйтесь.

0: сюрприз. Позвольте себе отвлечься от рутины и заняться тем, что вас действительно вдохновляет.
1: Скорпионы, вопросы, которые долго оставались без ответа, начнут проясняться. Главное не делать поспешных выводов по первым впечатлениям.
0: Стрельцы, энергии будет достаточно для активных действий и новых начинаний, но успех придет быстрее, если сосредоточиться на одной цели, а не на нескольких сразу.
1: Козероги, сегодня полезно обратить внимание на отношения с коллегами и близкими. Простая благодарность или доброе слово способны многое изменить.
0: Что с тобой?
1: Способны многое изменить.
0: Коллегами.
1: Коллегами.
0: Да, коллегами говоришь.
1: Коллегами.
0: А водолеи, вам захочется выйти из привычных рамок и попробовать что-то новое. День благоприятен для экспериментов, творчества и смелых идей.
1: Рыбы, не игнорируйте свои ощущения и интуицию. Она подскажет верное направление там, где логика пока не дает ясного ответа.
0: Ребят, тема такая, что мужчина и женщина делают на первом свидании такого, после чего второго свидания уже не будет никогда. Пишите.
1: 8-700-107-10-22.
2: Азарова и Павлов напоминают...

500 богатейших людей планеты увеличили свои сбережения на 336 миллиардов за день. Это рекорд за всю историю наблюдений. Эксперты связывают это с новостями о сделке

0: между США и Ираном после заявлений, да, Трампа, фондовые рынки сделали стонкс. Ты знаешь, что такое стонкс?
1: Нет,
0: мы тоже не знаем. Теперь 500 главных богатеев владеют активами на 13,3 триллиона. И самым богатым человеком остается Илон Маск.
1: Ну, это мы знаем.
0: Да, его состояние увеличилось на 164 миллиарда за день. Маск поднял сумму размером, я не знаю...
1: Вот смотри.
0: С ВВП Словакии.
1: Да.
0: А еще теперь попасть в клуб самых обеспеченных людей тяжелее. Тяжелее всего в истории. Придется преодолеть порог 8 миллиардов долларов. То есть он стал еще богаче. Именно
1: знаешь,
0: поэтому мы эту новость и обсуждаем.
1: Вот опять же таки, почему? Вот я бы очень радовался, если бы просто было бы столько-то обычных, да, или необеспеченных людей в этот день стали богатыми. А не те, кто уже были богатыми, стали еще богаче, понимаешь?
0: Ну да.
1: Ну как бы ему эти деньги все равно, ну что, солить уже, с собой не забрать, там, я не знаю. А если вот так посчитать...
0: Я не знаю, если бы у меня было состояние Илона Маска, я бы тоже не спешила расставаться с таким состоянием. Чем больше у тебя денег, тем больше тебе хочется. Ты видел богатых людей, которые разбогатели, такие, все, я завязываю,
1: нет,
0: я останавливаюсь. Нет, они продолжают еще зарабатывать.
1: Понятное дело, но для чего? Вот смотри, если мне бы вот, если бы так понять, что сколько для до конца моей жизни надо, я, если уже заработал, в принципе, я просто бы не работал. Пусть, например, ну там же какой-то бизнес бы шел, все, да, сам бы я бы уже даже... Почему не заняться какой-то мега благотворительностью? Но по сути вот все...
0: Он занимается...
1: Да, конечно. Всех денег, смотри, которые есть у Илона Маска, можно было раздать каждому человеку на планете Земля, и чтобы все были безбедными, понимаешь?
0: Так не пойдет, Тосечка.
1: Да?
0: Не пойдет, чтобы все люди в мире были безбедными.
1: А почему?
0: Кто тогда будет обслуживать вообще все в этом
1: роботы,
0: мире?
1: Которых
0: никто
1: сделал
0: работать тогда
1: Илон
0: не будет.
1: Маск, и правильно?
0: Все остановится, Тосечка, экономика. Ты понимаешь, как это работает? Ты задумайся.
1: Ну хорошо.
0: Все, будем оставаться дальше бедными, скажи. Так, новости из Саудовской Аравии. Пара, мужчина и женщина, познакомились по традиции через семьи. И несколько встреч до свадьбы. Все было по обычаю. Мужчина влюбился в свою жену. На всех встречах женщина была с красивым макияжем при параде.
1: Так.
0: Да. После свадьбы, в первую брачную ночь, она смыла лицо, скажем так, с макияжем.
1: Ага.
0: Там, ну, макияж смыла с себя. Когда вышла из ванной, муж, по его словам, не узнал ее и решил, что произошла подмена. На следующий день он подал на развод, написав в заявлении, что его ввели в заблуждение в части внешности супруги. Подобные случаи действительно встречались не раз, где внешность до брака часто видят только в парадном виде. Короче говоря, мужчина подал на развод после того, как увидел свою жену без макияжа в первую брачную ночь.
1: Я его понимаю. Знаешь почему? Просто глядя сейчас в ТикТоке, например, да, какие есть мега талантливые визажисты, которые прям на тебе показывают, точнее на себе.
0: Я видела эти примеры.
1: Ты видела? Там сидит вообще не... у меня слов нету.
0: Да.
1: А потом выходит, я бы ей не отказал. Нет, я реально так говорю. Но просто, когда ты смотришь вот это дефорт...
0: Ну, ты согласен с тем, что мужчину все-таки ввели в заблуждение?
1: Да, однозначно. Понимаешь, просто... Ну, ты видела же, хозяйка, да, эти ролики? Просто, знаешь, что самое интересное, есть даже ролики, где мужчины делают такой макияж, да, после которого...
0: И они меняются.
1: Да, я бы там, я думаю, вау, что за красотка. И если бы вот, ну, как бы у меня есть свои глаза, я им доверяю. Если бы я увидел первый раз не мужчину, да, а сразу же вот конечный результат, да, где он уже накрасился.
0: Ты бы никогда не поверил,
1: я
0: что это
1: никогда
0: мужчина.
1: Не поверил, да.
0: Да.
1: А потом...
0: Там такой профессиональный макияж.
1: Вот знаешь, если бы еще вот эти девушки показывали бы сначала конечный результат, а потом, как они все с себя смывают и кто там... Я бы тоже не поверил, что так можно
0: обалдеть.
1: Делать.
0: Обалдеть, но он развелся сразу же после первой брачной
1: так ты,
0: ночи.
1: Нет, ты видела, какие приемы сейчас используют визажисты? Помимо красивых там тонов как-то, да, каких-то
0: да,
1: красок, теней.
0: Да, скульптурирование лица.
1: Да, они какие-то есть вот такие штуки. Раз,
0: подтяжечки.
1: Там, да, вот так
0: да.
1: Вот.
0: Вот здесь клеится, и вот так да, вот
1: да,
0: раз
1: да,
0: и подтягивает
1: да, да, да,
0: лицо.
1: Да. Или вот так раз, потом еще там что-то как-то на шейку раз так сделали.
0: И шейка
1: или,
0: гладкая,
1: или за
0: гладенькое.
1: Ушки, и за ушки так, опа, ушки натянули, и уже улыбочка появилась. Там, и потом губы, это ладно, уже губы рисуют пухлыми, а там даже глаза пухлыми рисуют.
0: Но все равно мне эта новость не нравится.
1: Знаешь, мне
0: как-то не по-мужски.
1: Ну, подожди, извини меня.
0: Да не такая-то. Я посмотрела фото, да? Она такая же, просто там немножечко есть какие-то покраснения на лице.
1: Значит, мужчина...
0: То есть сказать, что прям... Я это вижу так, что он просто воспользовался ею на законных основаниях.
1: А потом решил.
0: А потом просто развелся, все.
1: А ты знаешь, мне кажется, возможно, здесь еще и даже дело в деньгах.
0: Тем более в Саудовской Аравии. Да. Так, в МВД казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.
1: Так, вот это поподробнее.
0: В последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов. Ну, я знаю, да, ребят, каждому из вас, наверное, писали, там, звонили чуть ли не из прокуратуры, еще откуда-то, да, под этим видом, то есть мошенники, да. Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить им деньги. Ведомство настоятельно рекомендует не доверять сообщениям с просьбами о переводе денег, даже если они поступают от имени известных вам лиц. Не сообщайте, ребята, посторонним смс-коды, реквизиты банковских карт, пароли и другие персональные данные. Не переходите по ссылкам, не устанавливайте неизвестные приложения, не устанавливайте, ребята... И при получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному номеру телефона. Еще бывает такое, вот ты анализы сдаешь,
1: да.
0: А потом тебе под этим видом начинают звонить из лаборатории и спрашивать какой-нибудь код.
1: Вот это
0: такое тоже
1: знаешь,
0: у меня было, да, ребят, такое было.
1: Знаешь, когда ты в состоянии, особенно когда у тебя болезнь какая-то, да?
0: Да, или что-то анализы, подозревают, да. У тебя,
1: и
0: да, ты сдал биопсию.
1: Да, ты же, например, не задумываешься в моменте, там думаешь, ну, это же поликлиника, как бы нужно... А вот нужно быть очень внимательными в этом плане.
0: Да. Так, Сергей Орлов, знаете такого комика? Сергей Орлов сыграет свадьбу за $500,000 на Пхукете. Спустя 12 лет после обычной росписи комик решил пышно обновить клятвы с женой, потому что появились деньги. 32-летний стендапер и его супруга Анастасия в свое время просто поставили подписи в ЗАГСе. Средств на торжество не было. Теперь же, когда Орлов один из самых богатых артистов,
1: комедийного жанра.
0: Забыла это слово. Жанра. Пара решила закатить гулянку на все деньги, что у них, наверное, есть, я не знаю. А именно $500,000. Все пройдет 14 февраля 2027 года на Пхукете. На торжество повезут 40 самых близких гостей. Орлов оплатит всем перелеты, размещение, также проживание, питание, все, абсолютно все. По данным Мэш, друзья и родственников ждут на Лухари-Вилле за $70,000 в неделю. За стол отвечают самый дорогой кейтеринг курорта, привезут ежей, морских ежей, икру, морских гадов, устриц и прочие деликатесы. Только на часть гадов. Только на часть угощения уйдет больше 600 000 рублей. Развлекать молодых будут рэперы, Маркул. Кто такой Маркул?
1: Маркул.
0: За 3,5 миллиона. И Сквозбэк, это кто? За столько же. Итого плюс еще $100,000 и итоговая смета $600,000 США.
1: Да.
0: Так, оплату Орловы уже внесли полностью. Торжество приурочено к 12-летию брака. Анастасия и Сергей расписались 14 февраля, спустя 2 месяца после знакомства. Встретились они в Якутске под Новый год, когда девушка работала снегурочкой на корпоративах. И теперь, 12 лет спустя, они делают свадьбу как бы заново. Устраивают пышное торжество. Я полностью поддерживаю.
1: Я тоже.
0: Вы знаешь, мне так нравится вообще Сергей Орлов.
1: Мне
0: он безумно нравится.
1: Но
0: совсем недавно я посмотрела шоу Иды Галич. Есть вопросики, кажется, называется. Она пригласила его туда на интервью. Но он совершенно по-другому раскрылся для меня. Он как будто немножечко такой... Я вот не ожидала, что я такое скажу, но он прям такой red flag.
1: Red flag?
0: Да.
1: Вот я, помнишь, я тебе говорил, да. Я не люблю смотреть вот эти интервью, чтобы потом не думать о том.
0: Да, мне
1: потому
0: он так
1: что
0: нравился,
1: он так,
0: но
1: он
0: я
1: мне
0: смотрела
1: как
0: его...
1: человек, да.
0: Да, я смотрела его интервью, когда Дудь его пригласил к себе. Мне он так безумно понравился, я смотрю его влоги, все смотрю, все, что связано с Сергеем Орловым. Но вот после вот того, как он пришел к Иде Галич, я не могу его смотреть, не могу его видеть.
1: А, скажи,
0: не знаю,
1: что
0: там
1: какое-то
0: разочарование.
1: Вот просто...
0: Ну что, женщине, там, его жене надо сделать грудь. пойти на операцию какую-то, понимаешь? Что он за какие-то пластические операции, когда женщина это делает. То есть, ну, какие-то такие вещи. Я не могу тебе вот, все это донести. Но, да, его вообще мышление в целом мне не очень нравится. Потом он, знаешь, он какое-то время говорил, я не пью. Порицал тех, кто пьет. Я вот не алкоголик, а вот эти вот тот алкоголик, а я такой весь чистенький. И теперь он начал опять пить, и его сознание поменялось. Понимаешь, он сейчас стал выпивать. Все, он сорвался. И он теперь выпивает, он выпивает очень часто, чуть ли не каждый день он напивается. Вот. И вот это все вместе, в совокупности, какая-то картина такая создалась.
1: Поменялась, да, она?
0: Да, и мне он уже перестал нравиться. Хотя он мне так безумно нравился. И я вот замечаю, даже среди своих знакомых, вот человек вроде пока трезвый, классный, самый лучший человек на планете. Вот просто невероятный человек.
1: Некоторым пить не идет
0: вообще. А вот когда он начинает пить, Или, точечка, я не вижу его в пьяном состоянии, но как только он начинает опять возвращаться к этой своей алкогольной зависимости, он становится совершенно другим. То есть даже когда он трезвый, он совершенно другой. В нем пропадает какой-то стыд, он становится какой-то лживенький, скользкий, немножечко скандальный, истеричный. Какое-то у него настроение постоянно меняется, ну, да? У него сразу уже какие-то другие,
1: не
0: новые...
1: Не просто так алкоголь зло.
0: Новые взгляды на жизнь, да. Ребят, не курите, не пейте, это очень вредно, опасно для вашего здоровья.
1: Плюс еще я тебе скажу так, алкоголь это все-таки, в моем понимании, это демоны, которые проявляются...
0: Меняют полностью,
1: которые,
0: да?
1: Которые проявляются со временем, меняют сознание, да, то есть...
0: Вот знаешь, что я заметила? Вот есть мужчины, которые вообще не зависят от алкоголя, вот они такие с характером бывают очень часто. У них такой характер, они такие, знаешь, очень... как сказать, помягче, чтобы мужчин не обидеть. Ладно, не буду говорить. Но они такие, скажем так, просто с характером. Мужчины. Да. А вот мужчины, которые склонны к алкоголизму, они вот прям добряки. Добряки. Ты любишь этого человека, он тебе нравится. Он такой добрый, такой отзывчивый, да, такой классный. И потом выясняется, что у него есть зависимость от алкоголя. Понимаешь? То есть человек тебя легко очаровывает, и ты думаешь, пока все мужчины абьюзеры, вот этот мужчина самый идеальный. А потом ты выясняешь, что у него есть вот этот вот потайной демон,
1: я
0: с которым
1: не знаю,
0: он справиться
1: просто не
0: может.
1: С таким, чтобы меня так...
0: Я про тебя говорю.
1: Чтобы я думал, что он добрый человек.
0: Да, ты такой добрый, хороший, все, но тебе мешают вот эти вот твои вот эти заскоки, понимаешь? Они портят тебе жизнь, они портят отношения с окружающими. Но если взять тебя, вот конкретно тебя, ты самый добрый человек, которого я знаю вообще в своей жизни. Самый добрый. Но тебе мешает быть добрым вот это вот какая-то периодически твоя зависимость. И я знаю мужчин, которые вообще к алкоголю равнодушны там, ко всем этим пристрастиям, скажем так, да, и пагубным привычкам, они равнодушны, но у них всегда есть какой-то вот такой характер, знаешь, они такие.
1: Я
0: вот...
1: хотел бы тебе сказать спасибо, мне очень приятны эти слова.
0: Ну, я про тебя говорила.
1: Нет, ну...
0: Да. Вот... И обаяние алкоголика в чем заключается? Вот ты понимаешь, я его не прощу. Гад последний, просто подонок, сволочь и скотина. Ты это все понимаешь. Но он такой очаровательный. Он потом у тебя просит прощения, валяется в ногах. А обычный мужчина, который накосячил, он так делать
1: конечно,
0: не будет.
1: Нет.
0: Ты понимаешь, да? И вот это свойственно все-таки алкоголикам.
1: Ну, понимаешь, я тебе скажу, подожди.
0: Я говорю про свое окружение.
1: Ты хоть раз слышала от обычного мужчины в свой адрес мадмуазель?
0: Вот я и говорю об этом,
1: от алкоголика.
0: И
1: там
0: вот.
1: Же и мадам, и мадмуазель, и миледи.
0: Ну, я сейчас брала конкретно пример, связанный с тобой. Вот самый добрый, самый прекрасный. Потом вот злишься на него, да, увольняешь его и думаешь, да и пошел он к черту. А потом сидишь и думаешь, ну он же такой добрый, он же такой хороший. Он не виноват. Это все его вот эти пагубные привычки.
1: Знаешь, Элечка, я вот, я тебя вот прекрасно понимаю.
0: Понимаешь, о чем я?
1: Я иногда сам это все вижу, но...
0: Ничего поделать с собой не могу.
1: Вот именно, да.
0: Ну все, мы тебя поняли.
1: Ну, просто если такие заскоки бывают, это же разовые. А добрым-то я становлюсь большую часть времени же, правильно?
0: Я и мои демоны. Ладно, ребят, пишите нам по теме.
1: Это, знаешь, как будто какое-то аниме смотришь.
0: Да, что такого...
1: Я и мои демоны.
0: Тихо. Что такого должна сделать женщина и мужчина на первом свидании, после которого вы понимаете, что второго свидания...
1: Уже просто невозможно
0: быть. Пишите по номеру телефона.
1: 8 700 107 10 22.
2: Хей, проведи свое лето в отличной компании с Азаровой и Павловым.
3: Energy FM Жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Действительно, не простите лето, не простите, не проспите.
1: Не проспите, не пропустите.
0: Да, не пропустите и не проспите лето, и не пропустите вас, обещал.
1: Ты знаешь, вот, хозяйка, я вот, знаешь, о чем задумался? Вот летом как-то не особо хочется работать. Почему?
0: Почему? Нет, в плане... Тебе никогда не хочется.
1: Нет, подожди, в плане, знаешь, вот хочется, вот выходишь и смотришь, солнышко такое, хочется куда-нибудь на море просто. И вот задумаешься, а почему не сделают для взрослых тоже 3 месяца каникул?
0: Ты же так всю осень говоришь, ты вот начиная там с октября.
1: Нет, осень мне нравится.
0: Ты говоришь, я не люблю работать там этот ноябрь. Тебе нравится работать только в декабре. Вот я помню, вот перед Новым годом, я же тебя хорошо уже знаю.
1: Да нет, мне вообще я люблю работать.
0: И летом не хочешь работать, и осенью. А может быть тебе пойти на пенсию?
1: Нет,
0: не собираюсь.
1: Просто именно только, вот знаешь, летнее время почему-то
0: не хочется, да? Хочется куда-то уехать.
1: И знаешь, и что... Подожди, хозяйка, и знаешь, какие летние дни? Когда они солнечные. Когда вот пасмурно, такой, можно выйти работать.
0: Да, нет, в такие дни ты просто просыпаешь. Просто не приходишь, да. Просто говоришь, 8:05, ты говоришь, я проспал, я не приду. Так, привет. Наверное, повод призадуматься, если она оценивает бренд одежды. Это пишет нам по теме мужчина. Марку часов, модель телефона, место работы и потенциал карьерного роста. То есть, когда он приходит на первое свидание, да, она оценивает все бренды, да, которые есть на нем, скажем так. Доброе утро. У меня была такая ситуация. Я позвал девушку на свидание, но когда при первом свидании она на меня дыхнула, это было печально. С ее рта был неприятный запах, что второго свидания мне уже не хотелось больше никогда.
1: Да, был такой случай тоже.
0: Так, ребята, привет. Очень много было историй и ситуаций. Сейчас я не заморачиваюсь. Позвоню, оплачу, встречу провожу. Так, без затрат, всякими словами, вопросами и ответами. Если мы понравились друг другу, то можно встречаться чаще. Так проще, скромнее, без обязательств. Спасибо всем. С добрым утром. Даник, Балхаш, Антону, привет. Не поняла. Не поняла его сообщение. Надо писать нам по теме. После какого свидания или что такого должна сделать женщина или мужчина на первом свидании, чтобы ко второму вы уже не перешли? Вот еще полностью поддерживаю парни, которые обзавелся... Чего непонятно? Полностью поддерживаю парня, который развелся, обман, он везде обман. Считаю лично мое мнение, что ведущие женщины в корне не права и имеют сексистское мнение.
1: Ой, это в твой адрес, Во-первых, смотри, насчет развода.
0: Ты сначала писать научись! Писать для начала. Все, спасибо. Так, вот пишет, как попало, писать не умеет, и туда же свои 2 копейки вставляет. Это сексистка. А почему всем мужчинам можно быть сексистами, а мне нельзя? Почему? Почему?
1: Why not? Перевожу, почему нет?
0: Так. И он также дописывает, проверял девушек на первом свидании, невзначай заводил тему про ДНК-тест. Если девушка отказывается или же против, то сразу нет, второго свидания не будет. Ну и правильно.
1: А что за ДНК-тест такой?
0: Правильно, не надо, не знаю. Может быть, девушки не для тебя, может, попробуешь как-то вот не с девушками встречаться все-таки. Так, доброе утро, я не пойду на второе свидание, если вижу неуважение ко мне, к официанту, к окружающим. Это многое говорит о человеке.
1: Вот, кстати, браво, спасибо за это сообщение. Вот если, есть неуважение к обычному,
0: к обслуживающему персоналу,
1: к другим людям, просто к старшим себя или еще что-то, или девушка склочная какая-нибудь, все. Это сразу же.
0: Сразу нет.
1: Это вот такое красное знамя, а не то, что флаг там, я не знаю. Да. Просто, вот,
0: мы,
1: знаешь,
0: против таких.
1: Да, я не люблю, когда...
0: Мы не любим таких.
1: Когда, знаешь, ты приходишь и в кафе, и она как-то официанту или официантке... Там...
0: Начинает грубить. Позовите администратора.
1: Да.
0: Вы или, немножечко, знаешь, там... пересушили этот стейк.
1: Да, воротить нос и все, знаешь, это еще делать таким видом.
0: Да. Или она ест вот так вот, как будто она... Да неправда это все. Девчонки, вы можете на первом
1: еще
0: свидании
1: мизинчика так оттопыриться?
0: Не выделываться, не выделывайтесь.
1: Будьте самими
0: Мы
1: собой.
0: Мы знаем, как вы едите. Просто ешьте, заказывайте, ешьте. Вот, нормально все.
1: А еще вообще, знаешь, здорово, когда ты приглашаешь девушку куда-нибудь в ресторан, а она, например, примерно видит, какое у тебя, ну, это по молодости, да, какое у тебя, то есть положение финансовое. И она такая, давай просто возьмем так чего-нибудь.
0: То есть она с пониманием относится к твоему финансовому положению.
1: И мы посидим с тобой где-нибудь просто на лужайке. Вот такие девушки, наоборот.
0: Да ну, конечно, вам все на халяву, да бесплатно подавай.
1: Нет. Смотри, то есть если она замечает, ты-то готов был пригласить.
0: Да.
1: Но она не против.
0: Ну, Антошка, ты когда тоже приходишь на свидание, видишь девушку с лишним весом, ну, закрой на это глаза. Не надо ее булить за это. Ну, похудеет она. Ты просто замотивируй ее. Просто рядом с ней не было мужика, который
1: пару
0: мотивировал.
1: Пару раз мотивировать.
0: Да, ну, конечно, пару
1: я
0: раз мотивировать.
1: Так, такой думаешь, а, ладно, была не была. Попробую.
0: Так, вот еще. Я не люблю, когда мужчина на первом свидании начинает рассказывать вообще про свою личную жизнь. Или были такие ситуации, когда мужчина говорил, сколько мужчин у тебя было, сколько отношений у тебя было. И это не твое дело, дорогой. Ты никогда об этом не узнаешь, пишет нам Анна.
1: Анна, красотка,
0: ну,
1: правильно.
0: Ну, я согласна с ней.
1: Ну, ты знаешь, да, в основном
0: вообще,
1: это, конечно...
0: Вообще, зачем спрашивать у своей женщины, сколько мужчин у тебя было? Ты никогда не узнаешь правду.
1: Я тебе
0: она
1: скажу
0: никогда
1: так,
0: тебе не скажет
1: это
0: правду.
1: Это делает мальчик, юноша.
0: Угу, угу.
1: Под, ну, как бы вот так, я тебе
0: скажу.
1: А ты
0: такие вопросы вообще задавал?
1: Задавал. Честно говорю, задавал.
0: А потом обижался, да? Или она говорила, ты второй?
1: Нет. Да,
0: а говорили,
1: знаешь,
0: что ты там 125-й? Ну так, просто.
1: Говорили, что я 25-й.
0: 25-й?
1: Да. И учитывая, что это был один из первых моих серьезных таких
0: романов, отношений,
1: ага. Да. А девушке было всего 18 лет.
0: О-о-о.
1: И что самое интересное, знаешь, она не наврала. Почему? Потому что у нее, оказывается, еще и был
0: целый
1: журнал.
0: Список.
1: Где
0: и
1: она вела
0: да?
1: себя.
0: А там она в скобочках подписывала, кто был лучше?
1: Я, знаешь, это была...
0: Антон в скобках лох.
1: Ты знаешь, почему сразу, если у девушки было 25,
0: да я не про тебя,
1: лох? Нет, подожди.
0: Не, я не
1: считаю,
0: про тебя,
1: сразу...
0: я про другого Антона.
1: Нет,
0: есть у меня
1: вообще,
0: там один знакомый.
1: Я вообще говорю, что, ну, количество мужчин, это знаешь, вот с возрастом, ты, вот особенно, когда сейчас ты встречаешь какую-нибудь девушку, ну... За всю жизнь, кто знает, сколько там было. Да и какая,
0: а какая
1: разница?
0: Тебе разница?
1: Вот именно, какая
0: да.
1: разница? Все, что
0: кто был
1: было
0: до тебя,
1: до,
0: какая тебе
1: это
0: разница?
1: И сделала ее такой, которая пришла сейчас к тебе.
0: Тебе, да.
1: Вот именно.
0: Так, пригласил девушку на свидание, заказала все самое дорогое, что было в меню. Это было первое свидание, в целом знакомство. Я сразу решила на ней жениться. Живем 10 лет вместе. Сейчас в Париже отдыхает. А я какой флаг? Конечно же, грин флаг.
1: Ты красавчик.
0: Конечно же, конечно.
1: Если бы ты еще нас с Эльвирой в Париж отправил, ты вообще бы мы...
0: Да. Не, ну ты хотя ты можешь просто на наш телефон скинуть так, да, просто чаевые какие-нибудь. Вот представь, что мы с тобой в Париже, мы твои официанты.
1: Да. И там...
0: Да, и там вот просто как-то вот раз...
1: А твоя супруга позолотил. Хорошо посидела, она же там отдыхает и такой, нате. Как Эльвира, Леонтон. А мы такие, месье, женимаюсь, спаси жюр. Это, ну, из, между прочим...
0: Смотрите, все упирается в деньги, да?
1: Вообще
0: вот
1: все.
0: Мужчины в основном пишут нам,
1: а иногда не,
0: что когда
1: не
0: она заказывала дорогие блюда, хотя знала, что у меня нету денег.
1: А ну...
0: если нет денег, что ты хочешь на свидание-то? Ты должен примерно... Но ты же приглашаешь ее в ресторан. Ты посмотри там заранее на эти блюда, сколько чего стоит.
1: В какой ты ресторан
0: идешь,
1: да.
0: Да, вдруг она захочет что-то выпить, например. Это всегда недешево, да? Ты должен сразу раз-раз-раз пробежаться глазками.
1: Не, просто знаешь, иногда ты думаешь, что я сейчас приду...
0: И как-то запланировать.
1: Закажу пиццу и два сока, и все.
0: Да.
1: А оказывается, что она будет индивидуальное блюдо.
0: Как же бесплатно все хотят мужчины, вот с другой стороны, да? Вот
1: подожди,
0: вот
1: а кто не хочет?
0: Халявы.
1: Подожди, а кто
0: но
1: не
0: мужчины
1: хочет?
0: Мужчины хотят больше.
1: Всего бесплатно. Каждый
0: да?
1: человек хочет
0: да.
1: всего бесплатно.
0: И у каждого самого бедного мужчины есть дома прислуга, заметил?
1: Кто
0: заметил?
1: Это?
0: Заметил. Жена.
1: Да.
0: А разве не? А кто обслуживает? Вот посмотри, оглянись.
1: Но
0: посмотри
1: я бы не
0: на
1: хотел
0: себя.
1: Бы это называть прислугой, это грубо звучит.
0: Но это нет, ну точечка, но это звучит грубо. Но кто тебя обслуживает? А?
1: Официанты.
0: Не будь у тебя жены, вот кто бы тебя обслуживал? Сам бы
1: сам
0: там.
1: Сам бы, да.
0: Да, вот сам бы все делал.
1: Как хорошо, что есть жена.
0: Вот, видишь? Даже у каждого бедолаги о. есть вот своя обслуга дома.
1: Да, даже у бедолаги.
0: А вы потом меня обвиняете в том, что я сексистка. Вот, пожалуйста.
1: Так
0: а у каждой бедной женщины
1: каждого...
0: есть дома обслуга?
1: Получается,
0: нету.
1: Это ты хочешь сказать, что есть хозяин и есть довесихи. Типа того?
0: Ну, не то чтобы так, но все равно вот у всех мужчин вот так вот, которые жалуются, что женщины меркантильные, они сами ничего в жизни не достигли, сами бедолаги те еще, да, с какой-нибудь одной единственной зарплатой, без какого-либо еще дохода. И он всегда обслужен, наглажен, у него всегда дома есть еда, все есть.
1: Но это потому, что женщины все-таки созидательные.
0: Да,
1: они
0: конечно.
1: Умеют
0: было
1: заботиться.
0: Бы с кем. А потом эти мужчины пишут на радио. Вот она заказала
1: сексист.
0: Самое дорогое блюдо на первом свидании. Да дайте нам на первом свидании оторваться. Мы же понимаем, что последующие свидания нас этого не ждут уже, не будет нам.
1: Да,
0: правильно, дайте хоть на первом свидании оторваться, прийти там, заказывайте крабов, всего самого дорогого, из меню трюфелей, там все, что есть, черную икру, все заказывайте.
1: Эх, жаль, меня на свидание не приглашали.
0: Вот, все.
1: Я бы поел крабов.
0: Так, давайте музыки, а то сейчас заведусь, а это уже надолго.
1: Ну, хорошо.
2: Лето, утро, васаби, идеально.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Ребят, совсем скоро не пропустите рубрику «Шутки» от Антона Павлова.
2: Да, она уже готовит.
1: Да, готовит. Кто готовит?
2: Вся.
1: Так, что нам написали по теме? Когда много вопросов задает на первом свидании девушка. Вот представляю, когда женюсь на такой, то вопросами меня закидает. Я вот, знаешь, что больше всего меня вообще в сегодняшнем эфире насторожило? Женщины отмалчивались, и только мужчины писали о том, какие ред-флаги есть у них в этом, на первом свидании.
2: Да.
1: Так, вот еще. Так, а когда будете отдыхать? Когда у вас отпуск? Доброе утро, без разницы, что она закажет. Подождите, мы не ответили, когда у нас отпуск. Когда у нас
2: Никогда.
1: Отпуск? Ну, пока мы
2: не планировали,
1: да, но собираемся, да, в отпуск, мы обязательно пойдем. Так, доброе утро, без разницы, что женщина закажет, без разницы, куда она захочет, если я позвал на свидание, значит, я располагаю. Но у меня сразу пропадет интерес, если она сразу станет для меня доступной. Уже будет скучно, будет хотеться чего-то добиваться, будет хотеться заигрываний, она будет... Охота будет ее завоевывать и пытаться расположить к себе, пытаться впечатлить ее своим интеллектом и шутками. А пока проходит этот период, ее лучше узнавать хочется. Так, далее, на свиданиях. Это, наверное, неправильно, когда говорит, у меня подруга вышла замуж, а муж через год потерял бизнес, засел на диване, начал ныть, она полгода его тащила на себе, а потом просто подала на развод. И я ее абсолютно понимаю, мужчина это стержень. Если он опускает руки и не может обеспечить семью, зачем такой мужчина нужен? Женщина не должна решать финансовые проблемы. Вот мужчина отнесся с пониманием. Ребят, всем доброго утра, далее рубрика «Шутки».

0: Лиза, юмор Павлова.
1: Ребят, это рубрика «Шутки», но перед этим мне хотелось бы поблагодарить нашего слушателя. Его зовут Данил.
2: Данил, спасибо огромное.
1: Хрустит упаковочка. Голубика просто супер. Он угостил нас Антоном голубикой. Его компания называется «Кокберри».
2: Да.
1: Мы передаем тебе привет. Он говорит, что это казахстанская голубика. «Кокберри». Да. Данил продает вот такую казахстанскую домашнюю голубику без всяких ГМО и прочих-прочих химических обработок. Все натурпродукт.
2: Очень приятно, что это тот слушатель, который нам обещал еще в прошлом году, но в прошлом году был не очень урожай, поэтому он все-таки сдержал свое слово.
1: Очень вкусная Данил, голубика. Спасибо тебе большое.
2: Огромное.
1: Мы специально поставили два трека, потому что...
2: Мы тут пробовали.
1: Мы практически уже половину съели того, что ты нам принес. Спасибо тебе большое. Хорошего
2: тебе дня. Ну, а теперь шутейка.
1: Благодарим. Низкий поклон. Да, теперь переходим к твоим кринжовым шуточкам.
2: Да, не...
1: И вот он написал нам, я сам выращиваю. Он сам выращивает.
2: Красавец,
1: молодец,
2: красавец.
1: Молодец. Ручки твои золотые.
2: Я хотел сказать, как... но потом подумал, нет. Ладно. Когда мой папа мыл посуду, его засосало сливное отверстие и выпустило в соседскую ванну в тот момент, когда там мылась соседка тетя Ирина. По крайней мере, так он сказал маме.
1: На что мужчины только не
2: пойдут. Гениально, гениально. А вот смотри, тебя волнуют только деньги. Не волнуют, а успокаивают.
1: Как смешно.
2: Не, ну это же так. Сейчас. Сейчас доделаю процедуру увеличения ягодиц. Ты у врача? Я ем шоколадный чизкейк. Приемлемо. Или вот еще. Если сильно-сильно быстро жрать торт, то фитнес-браслет похвалит вас как за пробежку.
1: Что с тобой?
2: Похвалит вас как за пробежку.
1: Давай прощаться. Все,
2: давай.
1: Ребята, эфир подошел к концу. Прощаемся с вами до завтра. Это были Васаби Шоу, Эльвира Азарова, Антон Павлов.
2: Всегда
1: каждое
2: ваши.
1: Утро на Energy FM вместе с вами. Целуем, обнимаем. Крепко-крепко.
2: Пока-пока.
3: Неповторимый летний вайб. Солнечное настроение и бесконечный позитив. Все это Васаби с Азаровой и Павловым.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Жас. Сондай Остров. Энерджи.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

Energy FM Дежарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: GFM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Energy FM де Жарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: А сейчас дискотека.
2: Поставьте ноги на ширину плеч.
3: Диджей Игрун.
4: Диджей Игрун.
3: Представляет.
4: Presents.
3: Супер Памп Шоу.
4: Супер Памп Шоу.
3: Супер Памп Шоу.
4: Только лучшая танцевальная музыка.
3: Супер Памп Шоу. Сделай громче.
4: Get ready to pump.
5: Пламенный привет всем слушателям Energy FM. Четверг, 7 вечера, а это значит в эфире программа Super Pump Show. С вами диджей Игрун, впереди целый час отборной танцевальной электронной музыки. Свежие релизы, проверенные хиты и треки от ведущих мировых лейблов. Прибавьте громкость и оставайтесь на правильной волне.

На одном дыхании пролетел очередной выпуск Super Pump Show на Energy FM. Спасибо, что были с нами. Трек-лист и запись микса вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. С вами был DJ Grun. Всем хорошего вечера. Услышимся в следующий четверг. Пока.

Ma Bandai, Surmebente Sendemus, Ketem Zau, Aikete.